0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: hits now.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за год.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Сегодня, 2 мая, в Перми сохранится переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду. В течение дня плюс 8, плюс 10 градусов.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Возьми меня с собой.
1: Доброе утро, Пермь.
2: Радио «Альфа».

0: Мизер.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Радио Альфа.
1: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
2: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений «Анютины глазки». Приезжайте по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 5-7 метров в секунду. Субботним днем плюс 8, плюс 10.
1: Реклама спонсора.
2: Новости! Срочные новости! Покупайте кровлю, фасад и забор в «Центре металлокровли».
3: Кто покупает кровлю зимой?
4: Тот, кто знает, зимой покупать выгодно.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 мая 1943 года состоялся матч на руинах Сталинграда. Вернувшиеся с фронта футболисты дали бой одному из ведущих клубов страны, московскому «Спартаку». Ждали московское «Динамо», но почти все «динамовцы» оказались на фронте. В Сталинграде тоже с трудом собрали 13 игроков. Матч должен был показать, что город жив. Смотреть на игру пришли 10 тысяч человек, а когда фронтовики победили 1-0, зрители выносили их с поля на руках. После матча состоялся строгий по-военному банкет. Несколько буханок ржаного хлеба, мерзлая картошка и селедка с ржавчинкой. Матч на руинах получил большой международный резонанс. Лондонская «Таймс» написала, что это второе чудо Сталинграда. А английский журналист Брюс Харрис в заметке об английском футболе первый абзац посвятил игре в СССР и отметил несокрушимый сталинградский дух. О матче на руинах написан роман «Москва-Сталинград» Дмитрия Рогачева, удостоенный большой литературной премии России за 2008 год.
0: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, хороший день для работы над вашей главной задумкой. Если таковой нет, пора бы задуматься над какой-нибудь большой целью. Тельцы, день выполнения обязательств. Скорее всего, вам не дадут выйти за рамки правил и традиций. Близнецы, события дня будут иметь большое значение для вас или кого-то из вашей семьи. Наблюдайте за происходящим внимательно. Раки. День обострения семейных конфликтов. В центре внимания могут оказаться деньги или недвижимость. Львы. В сложных делах опирайтесь на родственников. Друзья могут подвести по независящим от них обстоятельствам. Девы. День, когда можно будет отвлечься от напряженной ситуации и просто отдохнуть. Используйте эту возможность. Весы. Не стоит пытаться решать сложные вопросы неформальными способами. Вопросы не решатся, а дружба может пострадать. Скорпионы. День может начаться с удачных поворотов событий, но не стоит полагаться на удачу полностью. Она может оказаться мимолетной. Стрельцы. Возможен не самый приятный поворот событий. Возможно, вам придется заниматься делами, которых вы не планировали. Козероги. День, когда можно смело просить поддержки в делах. В том или ином виде и в том или ином объеме вы ее получите. Водолеи. Не стоит нервничать и суетиться, если что-то пойдет не так. Спустите ситуацию на тормозах. Все образуется само. Рыбы. У вас появятся новые возможности, а значит и новые желания. Это день вдохновения и планов на будущее.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в течение дня переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине, мне холодно, и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.
0: Радио Альфа. Реклама.
3: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
4: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
5: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
4: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
5: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 «Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 «Пятниц», 3 этаж.
7: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ 4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио Альфа.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 мая 1955 года парламент Индии принял закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку. Уникальная индуистская система поделила общество на 4 категории еще до нашей эры. В высшую касту брахманов вошли жрецы, мудрецы, учителя. Во вторую касту кшатриев – воины и цари. Третью – вайшье составили земледельцы и торговцы. А в четвертую – низшую касту – шудр входили слуги, разнорабочие и крестьяне. Но всегда вне системы была группа неприкасаемых. Дотронуться до них для представителей других каст означало оскверниться. Сейчас неприкасаемых называют «далиты» или «угнетенные». Де юре за их дискриминацию грозит тюрьма, им гарантируют места в вузах и даже в правительстве. Но де-факто, например, на место в кафе, где посидел далит, многие клиенты не сядут. Индусы верят в перевоплощение и считают, что соблюдающие правила касты в будущей жизни возвысятся, а нарушающие понизятся. Интересно, что, например, танцор диско Митхун Чакраборти из высшей касты брахманов, а вот актриса и мисс мира Айшвария Рай из низкой касты. Касты земледельцев.
1: Радио Альфа.

0: Там, где музыка, прежде всего. Радио Альфа.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Реклама.
1: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
2: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
1: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
0: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
3: Утром по будням на радио «Альфа».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Сегодня, 2 мая, в Перми сохранится переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду. В течение дня плюс 8, плюс 10 градусов.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ 4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
5: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
6: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
7: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 мая 1943 года состоялся матч на руинах Сталинграда. Вернувшиеся с фронта футболисты дали бой одному из ведущих клубов страны, московскому «Спартаку». Ждали московское «Динамо», но почти все «динамовцы» оказались на фронте. В Сталинграде тоже с трудом собрали 13 игроков. Матч должен был показать, что город жив. Смотреть на игру пришли 10 тысяч человек, а когда фронтовики победили 1-0, зрители выносили их с поля на руках. После матча состоялся строгий по-военному банкет. Несколько буханок ржаного хлеба, мерзлая картошка и селедка с ржавчинкой. Матч на руинах получил большой международный резонанс. Лондонская «Таймс» написала, что это второе чудо Сталинграда, а английский журналист Брюс Харрис в заметке об английском футболе первый абзац посвятил игре в СССР и отметил несокрушимый сталинградский дух. О матче на руинах написан роман «Москва-Сталинград» Дмитрия Рогачева, удостоенный большой литературной премии России за 2008 год.
3: Радио «Альфа». Реклама.
4: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
5: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
6: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в «Кинезис». Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
8: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
9: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, хороший день для работы над вашей главной задумкой. Если таковой нет, пора бы задуматься над какой-нибудь большой целью. Тельцы, день выполнения обязательств. Скорее всего, вам не дадут выйти за рамки правил и традиций. Близнецы, события дня будут иметь большое значение для вас или кого-то из вашей семьи. Наблюдайте за происходящим внимательно.

0: судьба может пострадать. Скорпионы. День может начаться с удачных поворотов событий, но не стоит полагаться на удачу полностью. Она может оказаться мимолетной. Стрельцы. Возможно, не самый приятный поворот событий. Возможно, вам придется заниматься делами, которых вы не планировали. Козероги. День, когда можно смело просить поддержки в делах. В том или ином виде и в том или ином объеме вы ее получите. Водолеи. Не стоит нервничать и суетиться, если что-то пойдет не так. Спустите ситуацию на тормозах. Все образуется само. Рыбы. У вас появятся новые возможности, а значит и новые желания. Это день вдохновения и планов на будущее.
1: Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины Глазки.
1: Питомник растений Анютины Глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений Анютины Глазки. Приезжайте по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 5-7 метров в секунду. Субботним днем плюс 8, плюс 10.
1: Реклама спонсора.
2: Новости! Срочные новости! Покупайте кровлю, фасад и забор в «Центре металлокровли».
3: Кто покупает кровлю зимой?
4: Тот, кто знает, зимой покупать выгодно. Акция за...

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны. Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Идем.
9: Летим.
8: Едем.
9: Отдыхаем.
8: Путешествуем.
9: С туристической компанией «Кубань».
8: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
9: Звоним. 2-700-510.
8: Ждем на Ленина 10.
9: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
10: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Современное кино – это огромная индустрия, в которой, конечно же, ничего не бывает просто так. Перед тем, как начать снимать, нужно убедиться в том, что сценарий будет действительно интересным. Сегодня сценарий. Всегда существует литературный сценарий. Первоначальный вариант истории с диалогами и описанием сцен, но без технических пометок. Режиссерский сценарий или экспликация – это детальный план съемок, где расписаны в том числе ракурсы, свет и движение камеры. Технический сценарий содержит данные о длительности сцен, спецэффектах и звуковых решениях. Разновидность этого сценария – поэпизодный план, пронумерованный список всех сцен с кратким описанием того, что в них проходит. Презентация сценария продюсерам с целью найти финансирование называется питчингом. Часто в питчинге используют лонглайн – краткое содержание фильма, обычно из одного-двух предложений, передающее основную интригу. «Рыба из воды» – это классический сценарий, где герой попадает в совершенно чужеродную среду. По этому сценарию сняты, например, «Крокодил Данди» и «Детсадовский полицейский». Сценарий «Боец» предполагает постоянную борьбу с трудностями, врагами или самим собой. Часто этот сценарий дополняется сценарием «Тикающая бомба», когда у героя ограничено время для достижения цели. По этим сценариям снимаются практически все современные боевики. «Дорожное кино» – это сценарий, в котором герои путешествуют, и физическое перемещение совпадает с их внутренними изменениями. Это, например, «Маленькая мисс Счастье» и, как ни странно, «Безумный Макс. Дорога ярости». Один из самых сложных сценариев – «Встреча с прошлым». Это сценарий, основанный на возвращении героя в место, которое он давно покинул, чтобы исправить ошибки прошлого. По этому сценарию сняты, например, «Петля времени» и «Солярис». Хотя «Time Loop» – «Петля времени» – это отдельный сценарный ход. Герой вынужден переживать один и тот же день снова и снова, пока не выполнит определенную задачу. Это исходный код, где герой раз за разом переживает последние 8 минут жизни пассажира поезда, чтобы вычислить террориста. «Беги, Лола, беги» и, конечно, «День сурка». Что на первом месте? Один из самых удачных сценарных ходов называется «Ложный друг». В этом сценарии персонаж, помогающий герою большую часть истории, оказывается предателем. Именно по этому сценарию сняты «Бойцовский клуб», «Гарри Поттер и Кубок огня», вспомните «Грозного глаза Грюма», и даже «История игрушек 3».
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа». «Жем ле диабле».

0: Реклама.
1: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
2: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
1: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
5: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
5: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.нефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
8: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В воскресенье 3 мая в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7 градусов, завтра днем в Перми 15-17 тепла.
1: Реклама спонсора.
2: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
6: На радио «Альфа» 5 песен о любви.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
4: Утром по будням на радио «Альфа».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
9: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
10: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точканефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мазис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
15: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 3 мая в воскресенье в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5, плюс 7. Завтра днем плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: Типовые насосы MDV работают до -35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. Мега Секонд Хенд. Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана Великана? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина, 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, 1000 цветов.
8: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
9: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкаефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
11: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
12: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников Покров изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96. И улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 мая 1955 года парламент Индии принял закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку. Уникальная индуистская система поделила общество на 4 категории еще до нашей эры. В высшую касту брахманов вошли жрецы, мудрецы, учителя. Во вторую касту кшатриев – воины и цари. Третью – вайшье составили земледельцы и торговцы. А в четвертую – низшую касту шудр входили слуги, разнорабочие и крестьяне. Но всегда вне системы была группа неприкасаемых. Дотронуться до них для представителей других каст означало оскверниться. Сейчас неприкасаемых называют «далиты» или «угнетенные». Де юре за их дискриминацию грозит тюрьма, им гарантируют места в вузах и даже в правительстве. Но де-факто, например, на место в кафе, где посидел далит, многие клиенты не сядут. Индусы верят в перевоплощение и считают, что соблюдающие правила касты в будущей жизни возвысятся, а нарушающие понизятся. Интересно, что, например, танцор диско Митхун Чакраборти из высшей касты брахманов, а вот актриса и мисс мира Айшвария Рай из низкой касты земледельцев.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35-18+.
6: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
7: 6+.
8: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
10: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
11: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
12: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
14: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

myself. Is this what life has got to give? Is this a gift?

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений Анютины глазки. Приезжайте по адресу: Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 3 мая в воскресенье в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, плюс 5, плюс 7 ближайшей ночью, завтра днем в Перми плюс 15, плюс 17.
1: Реклама спонсора.
2: Новости! Срочные новости! Покупайте кровлю, фасад и забор в «Центре металлокровли».
3: Кто покупает кровлю зимой?
4: Тот, кто знает, зимой покупать выгодно. Акция «Заплати зимой, забери весной» от «Центра металлокровли». Купи кровлю, фасад и забор сегодня и забери, когда удобно. Станет дороже, доплаты не нужно. Станет дешевле, заберешь разницу. «Центр металлокровли», Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
5: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефисзрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
5: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
6: 6+.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 816. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
4: Бабайопик. Красиво придумали.
3: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

Радио Альфа. Меньше слов, больше музыки. You shot me so damn good, bum bum. You shot me, then you pop, and I'm like damn, bum bum.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
7: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
8: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
7: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
8: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
9: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
10: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
11: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников Покров изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
15: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В воскресенье 3 мая в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7 градусов, завтра днем в Перми 15-17 тепла.
1: Реклама спонсора.
2: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0 плюс.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
5: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
10: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
9: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
11: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны. Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ 4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
12: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
13: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
14: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
16: 6+.
17: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
2: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39. А.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров. 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд». Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ «7 Пятниц». Третий этаж.
1: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина, 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, 1000 цветов.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
9: Утром по будням на радио «Альфа».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
14: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 3 мая в воскресенье в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5, плюс 7, завтра днем плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Бегердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
5: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозе. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
7: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников Покров изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников». Памятников Покров. Комсомольский проспект, 96. И улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

OMICRAB.PM. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. В Эгерде Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
5: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа. ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Кто доставляет премиум-роллы?

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Выгорде Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Игорь Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефис-зрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, тысячи цветов.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Спецэффекты сегодня стали обычным делом. Их используют, кажется, везде. На телевидении, в рекламе, в театре и кино. Один из самых современных спецэффектов – это цифровое омоложение и даже цифровое оживление актеров. Сегодня спецэффекты. Спецэффекты использовали еще в Древнем Египте для усиления эффекта от религиозных церемоний и в Древнем Риме. Колизей сохранил люки для внезапного появления действующих лиц и домкраты для поднятия сцены. Пионерами современных спецэффектов были французские мюзик-холлы. В Париже еще в XIX веке ставили невероятно технически сложные спектакли по сказкам Шарля Перро и «Тысяча одной ночи» с дым-машинами, пиротехникой и скрытыми люками для смены сцен. Примерно тогда же появился эффект тумана и разноцветного дыма. Сухой лед, твердый диоксид углерода, был впервые получен в 1834 году французским ученым Шарлем Тиларье. Первое использование стоп-кадра для подмены объекта произошло в 1895 году в 18-секундном фильме «Казнь Марии Шотландской». Съемку остановили в тот момент, когда палач занес топор, чтобы заменить актрису манекеном. Двойная экспозиция – это когда на пленку снимают несколько раз. Так передавали, например, мысли героя внутри его головы и делали первых прозрачных призраков. Синий фон, хромакей, который теперь стал зеленым, появился в кино очень давно. Его использовали впервые в фильме «Багдадский вор» 1940 года. А вот расположение декораций под углом, чтобы создать эффект гигантского или крошечного размера, использовалось еще совсем недавно. Так снимали «Хоббитов» рядом с Гэндальфом в «Властелине колец». Общее название спецэффектов с тросами в кино – «вайеринг». Существует целый жанр – «вайерфу» – смесь слов «вайер», «трос» и «кунг-фу», ставшая популярным после фильмов «Матрица» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Это когда актеры могут как бы зависать в воздухе во время движения. В «Матрице» же появился знаменитый эффект «bullet time» – сильно замедленная съемка с облетом камеры вокруг объекта, когда Нео рассматривает пули в полете. И что на первом месте? Одни из самых опасных спецэффектов по сей день – это пиротехнические эффекты. В фильме «Безумный Макс. Дорога ярости» и в фильмах Кристофера Нолана, например, в фильме «Довод», взрывали реальные самолеты и грузовики. Опасность заключается в непредсказуемости обломков и огромной температуре. На втором месте по опасности работа с дикими животными. Самым безумным в этом смысле был фильм 81 года «Рев», в котором снимались десятки необученных львов и тигров. Тогда пострадало более 70 членов съемочной группы.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
5: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Идем.
2: Летим.
1: Едем.
2: Отдыхаем.
1: Путешествуем.
2: С туристической компанией «Кубань».
1: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
2: Звоним. 2-700-510.
1: Ждем на Ленина 10.
2: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
3: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
4: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
5: Утром по будням на радио «Альфа».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».
9: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
10: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений крапива Пермь ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником крапива Пермь. Ищите нас в ВК и в официальном канале Макс. Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабайопик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Типовые насосы MDV работают до -35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
7: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
8: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 3 мая в воскресенье в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5, плюс 7. Завтра днем плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 Нева и М-12 Восток уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач Ситрак с системой Навио преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, четвертый уровень автономности по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решения на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны. Надо сказать, что обычные топуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.
0: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, не стоит забывать об осторожности и игнорировать меры безопасности. Возможно, аварии и глупые травмы. Тельцы, день случайности. Не нужно неоправданного риска, вам хватит того, что будет происходить вокруг. Близнецы, не стоит доверять людям, которые вас уже подводили, даже если это старые друзья. Не давайте и не берите денег в долг. Раки. День непредсказуемых поворотов. Возможно, неожиданные приключения. Львы. Можно пробовать новое, но скорее именно как пробу. Начинать что-то на постоянной основе не рекомендуется. Девы. День практичности и экономии. Хорошо расчищать дом, собственные мысли и расписание. Вам не нужны невыполнимые задачи и призрачные планы. Весы. Вас могут подвести консервативно настроенные люди или официальные организации. Отложите вообще все дела. Скорпионы. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Не начинайте дела без подготовки. Стрельцы. Проверенные решения окажутся не только скучными, но и бесполезными. Придется учиться новому или импровизировать. Козероги. Хороший день для примирения и исправления ошибок. Вы сможете загладить практически любой промах. Водолеи. Вас могут подвести старые друзья или ваши собственные привычки. Будет трудно отказаться от привычного. Рыбы. Возможно, давление со стороны родственников, с которым вы не сможете справиться. Лучше отступить, целее будете.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
2: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, не стоит забывать об осторожности и игнорировать меры безопасности. Возможно, аварии и глупые травмы. Тельцы, день случайности. Не нужно неоправданного риска, вам хватит того, что будет происходить вокруг. Близнецы, не стоит доверять людям, которые вас уже подводили, даже если это старые друзья. Не давайте и не берите денег в долг. Раки. День непредсказуемых поворотов. Возможно, неожиданные приключения. Львы. Можно пробовать новое, но скорее именно как пробу. Начинать что-то на постоянной основе не рекомендуется. Девы. День практичности и экономии. Хорошо расчищать дом, собственные мысли и расписание. Вам не нужны невыполнимые задачи и призрачные планы. Весы. Вас могут подвести консервативно настроенные люди или официальные организации. Отложите вообще все дела. Скорпионы. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Не начинайте дела без подготовки. Стрельцы. Проверенные решения окажутся не только скучными, но и бесполезными. Придется учиться новому или импровизировать. Козероги. Хороший день для примирения и исправления ошибок. Вы сможете загладить практически любой промах. Водолеи. Вас могут подвести старые друзья или ваши собственные привычки. Будет трудно отказаться от привычного. Рыбы. Возможно, давление со стороны родственников, с которым вы не сможете справиться. Лучше отступить, целее будете.
0: Радио Альфа.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

радио «Альфа». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.